0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтрау, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
13: Новое радио.

Hits.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья. Арко 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Новое радио. Новое радио.
1: Заходи без причин.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре G-Land Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене. От 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу. Город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации престиж при покупке по программе Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginos Магнитогорск.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Европы.
1: Всем привет, это Мэри Гу.
0: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
0: Всем привет от группы Пицца.
5: Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам. Так что ты прости меня.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас, Зеленый Лог 57.
5: Турагентство Свобода Тревел приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Стану или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: Новое радио.
2: Новое радио.

0: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситно всего 5 рублей.

0: С 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое радио.
11: Новое радио.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillent J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillent J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillent Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному невероятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gillent Reginas Магнитогорск.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНИЭС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: на новом радио. Реклама. Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Почему именно «Амода C5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Амода C5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос, Зеленый Лог, 57.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио.
9: Супер-хиты.
0: И ты.
9: Супер-новинки.
0: Новое радио. Новое.
10: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артика Асти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: «Тепло.РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло.РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.

0: реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Вригинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Вригинос.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое. Это мы.
4: Всем привет, с вами Хамали и Новый.
5: С вами Аннет Сай.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня СТ.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
15: Новое радио.
1: Присоединяйся погромче.
2: Юрадио.ру.

Я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

сами. Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама. Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности. Важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене от 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-47. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдинг». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальную стоимость уточняйте у официального дилера «Челленд Регинас» Магнитогорск.
5: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Это мы.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Тима Белорусских.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Это Звонкий.
16: С тобой Даня Нилетто.
17: Новое.
18: Всем привет, это Мэри Гу.
19: С вами Джонни.
20: Меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
22: С вами Полина Гагарина.
23: Всем привет от группы Пицца.
24: Слушай.
25: Новое радио. Присоединяйся погромче.

как могла начаться моя суббота? Конечно же, со спущенного колеса. Короче, ситуация такая. Я переезжаю, выхожу прям впритык, знаешь, ну как это бывает? И машина просто лежит одним колесом. Причем вчера ночью я заезжал в шиномонтажку и говорю, вот, спускает колесо. Да это из-за разницы температур, сказали мне. Вот так. Дмитрий Лапиков у микрофона. Привет. Надеюсь, твоя суббота началась гораздо лучше. Выходные наступили. Мы с тобой недавно слышались, но вот, как и обещал, вернулся. Это, кстати, Sony Fandera, Think About Us, и суперхиты и суперновинки, я смотрю, уже заряжены, уже готовы делать твой день, поэтому наслаждайся, какую-нибудь тему обсудим обязательно, немного позже просто. А может быть, неудачи какие-нибудь? Вот как твой день? Самый-самый неудачный день. Вот все складывалось так, чтобы ты опоздал или еще что-нибудь. Ну, как у меня сегодня, обычная суббота. Да, я думаю, это и обсудим. Всю инфу найдешь в наших социальных сетях. Поэтому заходи, обязательно пиши. Еще раз привет и всем субботы.

0: Приехал вечером во двор, сдавая задом, зацепила чужую тачку, у него маленькая царапина, у меня бампер под покраску. Пришла домой, решила, пока жду владельца машины, настроить новую внешнюю камеру. Пока вставляла флешку, уронила ее с третьего этажа. Спустилась во двор, нашла флешку и решила, что на сегодня надо завязывать с техникой. Это не моя история, это Катя написала в наш чат. И сегодня обсуждаем те случаи, которые тебя просто выбили из колеи, но ты никак не мог повлиять на происходящее. Вот какие-то неудачи, спустило колесо, что там еще, не знаю, не проспал. Проспал — это твой косяк. А вот что-то такое, что, я не знаю, ну вот светофоры, ты едешь, и вот бывает вся эта дорога, ты по ней 150 раз ездил, всегда все зеленое, и тут раз красный, ты только подъезжаешь, другой красный. Но ты понимаешь, о чем я говорю. Обсуждаем сегодня неудачи. Давайте, те, кто в будни так активно писали... Welcome в наши социальные сети. Пишите и сейчас. Я обязательно все озвучу, почитаю и поболтаем с тобой дальше. Но немного позже.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному приятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации престиж при покупке по программе трейдин. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Челен Регинас Магнитогорск.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Новое

0: История очень мне нравится, конечно. Свежие воспоминания. На той неделе собиралась на работу, бежала в туалет, зашла ногой и полностью в косяк. Град и слез и переломанный мизинец. Езжу на работу на машине, минус 2 минуты ходьбы. Это мы, если что, обсуждаем сегодня неудачи, которые тебя преследовали, запомнились тебе и на которые ты не мог никак повлиять. Вот ты опоздал, например, не из-за того, что проспал, а из-за того, что ну вот случайно так получилось. Мне подруга написала: вчера уронила карту в корзину с арбузами. Она, если что, 1.50 м, ее в декабре ждет работа на Санта-Клауса и Деда Мороза. И она всю корзину с арбузами перебирала, чтобы найти эту карту. Но она, правда, смотрела, как карта упадет до последнего. Ну да ладно. Вот понимаете, я так тоже однажды видел, как мужчина уронил карту в такое место, которое пришлось полприлавка разбирать. И это было очень смешно со стороны, но он был дико злой. Короче, пиши свои истории в наших соцсетях, в комментарии. Обязательно почитаю.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Дода Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Новое радио.

0: Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me. Это Call It Love от Феликса Йена и Рэй Делтона. Классный дуэт, и на этом мы почти закончили этот час. До конца его услышим еще Зиверт и Ваня Дмитриенко. Но я напомню тебе, обсуждаем сегодня случаи, которые тебя дико бесили, из-за них ты опаздывал, тебе мешали они жить, но никак повлиять ты на них не мог. Какие-то случайности противные. Пиши в наши соцсети. Дмитрий Лапиков за старшего здесь на всю субботу. Тебе классного выходного дня.
1: Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое радио.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Доброе утро или добрый день, неважно, суббота, 7 букв, а сколько удовольствия. Поздравляю, выходные начались, Дмитрий Лапиков у микрофона, ты слушаешь новое радио, это правильный выбор, впереди много суперхитов и супер новинок. Наслаждайся.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
5: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gland J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gland J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gland Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации престиж при покупке по программе трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gland Reginas Магнитогорск.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Это Тиесто, легендарный диджей и его The Business. Я предлагаю другой бизнес. Значит, попалась мне новость. Мотивация дожить до 100 лет. Запоминаем. В общественной палате предложили выплачивать по 200 тысяч рублей россиянам, достигшим 100-летнего возраста. Такая мера может дополнительно мотивировать граждан заботиться о здоровье. Ну, слушайте, если вам завтра 100, вообще нормальная тема. Ну, или хотя бы там, в следующем году. А если вам 100 через 50 лет, через 60, боюсь, что 200 тысяч ничем не помогут. Ладно, не об этом. Сегодня мы говорим о твоих неудачах, на которые ты не мог повлиять. Светофоры везде горели красным, колесо спустило. А что-то там произошло, и то, что тебя, ну, чуть-чуть выбивало из колеи. Пиши свои сообщения в наши соцсети. Я обязательно истории эти все озвучу чуточку позже. Небольшой антракт, и мы продолжим.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: боитесь. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+. Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Новое радио.

0: Итак, мы сегодня обсуждаем с тобой тему следующую. Неудачи, которые тебя преследовали, и ты никак не мог повлиять. Банк вспомнил обо мне через год, когда я погасила кредит мужа полностью и выкатил с процентами. Побежала в машину ехать разбираться. По пути порезала колесо сбоку на дороге, где хорду строят. Вставила какую-то фигню, чтобы подкачать и как-то добраться до шиномонтажа. Когда колесо сняли, в нем был еще и саморез. По итогу колесо с двумя наклейками внутри, а с банком сужусь. Хорошо, все документы об оплате на руках у меня. Такие истории тоже бывают. Пиши еще больше в наши социальные сети. Я же напоминаю, что совсем скоро начнется выходное шоу. В следующем часе наслаждайся. Классной тебе субботы.
1: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 тысяч рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос. Зеленый лог 57.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительно с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Новое. Новое радио. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что, привет-привет, здравствуй-здравствуй. Это выходное шоу, здесь классическое дуо. Здесь Макс Астахов и, конечно же, он, Дмитрий Лапиков. Я, кстати, между прочим, сегодня похоронил свою карьеру в франках, потому что вышла какая-то нелепица и недоразумение. Оказывается, так случилось волею судьбы, что я пришел 20 минут раньше на работу, захожу в эфирную студию, Димы нет. А я вообще-то думал, что сегодня я работаю с Вадимом, но это уже мои проблемы. Что я думаю? Что я делаю? Я беру, прячу все свои вещи и прыгаю за шторы. И минуты три сижу спокойно. Заходит Дима, я такой, вау, я, оказывается, работаю сегодня с ним. И я думаю, надо же как-то подшутить, как-то его напугать, но как будто бы, если я его напугаю, то тогда рабочий день пойдет на смарку, потому что я не знаю, в каком он будет настроении потом. Я принимаю решение написать пост и снять кружок в социальной сети Нового Радио, вот показать нашим слушателям, ну, тебе, в частности, ты сейчас едешь и слушаешь, или чем-то там занимаешься, напиши в социальные сети, говорю, что, пугать Диму, не пугайте, и пока я писал это сообщение, я просто заржал, и Дима меня спалил. Вот и все.
1: А я зашел, да, я не... Вообще, он очень хорошо спрятал свои вещи и сидел ровно за моей спиной. И когда только я услышал это, я понял, что я не один в этой студии. А представляешь, если бы я зашел и, не знаю, бы разговаривал сам с собой, да, или что-нибудь, да, еще какое-нибудь вот это вот.
0: Ну да, например, обзывал всех
1: тебя,
0: ведущих радиостанций.
1: Тебя, да, или да, не всех. Опять этот сейчас припрется.
0: Да.
1: А ты сидишь там это.
0: Не, если ты так сказал, я, мне кажется, все три часа просто не вылазил бы оттуда. Я бы максимально делал вид, что меня нет.
1: Это было. Я причем еще поставил воду рядом с ним,
0: да,
1: не глядя, просто повернулся, поставил воду на подоконник, а это было буквально в там, 10 сантиметрах от него.
0: Угу. А бывают же такие случаи неловкие, когда ты что-то кому-то рассказываешь про кого-то, а мимо проходит этот человек, и ты такой, да не, не про тебя, да не, прости.
1: Да там, про друга, про знакомого одного.
0: Да. У меня была как-то раз такая история, я ссорился на прошлой работе с коллегой. И мы вроде там что-то решили, а я послал ее поговорить один на один. В итоге через три минуты...
1: Я послал ее просто.
0: А, нет. Мы заходим в Open Space, точнее, она первая, и она рассказывает вообще другую версию событий. Я такой, Мариам, ой, вырвалась. А тебе что? Осталось только на стул встать и вот всем рассказать, как должно быть на самом деле.
1: Ну а что, первая рассказала, значит, ее версия правдивая.
0: Событие правдивое, да. Кстати...
1: А ты опоздал.
0: Есть такие полномочия. Ну что, надеюсь, у вас хорошее сегодня утро, хороший день. Завтракайте, обедайте, ужинайте. Все это вместе с нами. Макс Стахов, Дмитрий Лапиков. Выходное шоу.

0: Это выходного шоу Макс Астахов и амбассадор идеальной укладки Дмитрий Лапиков тоже здесь на месте. И периодически мы разгоняем различные эфиры. Вот у нас, я не помню, полгода назад была такая история, что мы с Димой фантазировали на тему суперспособности. Я еще тогда был пухлый, я еще тогда был в костюме Человека-паука и рассказывал, что если бы в жизни можно было иметь какую-то способность, то вот, возможно, пускать паутину или телепорт. Вот это вот история, на которой я циклюсь. Телепорта мне, конечно, не хватает в жизни. Я вообще никогда никуда не опаздывал, хотя, зная меня, не факт. Не факт. А вот сегодня утром, когда я ехал на работу, я подумал о том, что я хочу какую-то нормальную способность, которая прикладная, которая вот в жизни легко осуществляется. Вот, например, я хочу ехать в такси, залипать в телефон, переписываться со своими друзьями, и чтобы потом меня еще 3 часа не тошнило. У меня каждый раз такая история, я каждый раз прихожу на эфир. Окей. Думаю, что эта история знакома каждому, но штука, которая меня бесит, просто невероятно.
1: Если... Я тебе предлагаю решение проблемы. Ну? Зарабатываешь больше, катаешься на бизнесе и все. Если ты просто едешь на Логане, в котором тебя укачивают, то ты... Надо сесть в премиум, массажик включил, ножки так вытянул, и все. И я там еще... нормально. Там не укачивает, там хорошо.
0: Я сейчас вспоминаю, знаешь, вот эти вот знаменитые посты из ВК там, 2008 года. Все, что отрывает тебя от земли, должно стоить дорого. Кровать.
1: Давай, подожди.
0: Подожди, кровать, обувь и автомобиль.
1: Да, да, да. У настоящего мужчины должна быть, знаешь, там типа итальянский автомобиль, там дом во Франции. И жена из Новосибирской области, вот что-то такое. Подожди, 2008 год, какой ВК, какой интернет?
0: Ну да, ладно.
1: Давай ты тоже уж. 2018, может быть, год.
0: 2013, да.
1: 2008, помню, после школы.
0: Нет, Дим, ты просто не понимаешь, вот у меня интернет появился поздно, но это же не значит, что я не пролистывал стены до конца.
1: За 3 года, да?
0: Я просто набирал всего того, что я пропустил, когда... Я был в лагере как-то в Владивостоке. И знаешь, как...
1: В цивилизации,
0: да. Знаешь, как мое знакомство с ВК появилось? Все, когда прощались, это последняя ночь, они писали свои IP-адреса или ссылки, а я не понимал, что это такое.
1: Что за шифр?
0: Я такой, что за листы мне дают? Mail.ru? Да. ВКонтакте? О чем вы? А сейчас это какая-то неотъемлемая часть нашей жизни. Вау. Вау.
1: Ну да.
0: Интересно, интересно.
1: Я помню... 2010 год вроде бы я зарегался.
0: Угу.
1: Точнее, меня брат зарегал. И почту мне сделали.
0: А, нормально.
1: Тогда я стал прошаренным. Это мне сколько было? Ну, 13-14 лет, наверное.
0: Ладно, если вернуться, знаешь, к бытовым суперспособностям, вот, чего тебе не хватает в жизни? Я бы хотел, чтобы меня не тошнило после тачек, когда в телефоне залипаю. Ты?
1: Мне вот очень понравилось. Я на этой неделе вместо Вадима выходил работать, потом ехал на другую работу. Я так уставал, что в 12 часов я уже ложился спать. И прям хотелось спать. Никаких там в 2, в 3... Все, дисциплина мне нужна. Вот такая суперспособность.
0: Ну, это как будто бы вполне реализовано.
1: Я сейчас из отпуска вернусь, я попробую нормально ложиться спать, нормально завтракать и так далее.
0: Если бы
1: я
0: сейчас сидел за кнопками, то ты бы услышал звук провала.
1: Нет, не, мы верим и надеемся в это. По крайней мере, я верю и надеюсь. Все.
0: Дмитрий. Окей, я тебя поддержал, поехали дальше.
2: Это новое, выходное.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Трэш-ток».
1: «Трэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66. Новое радио.
5: Стрелок

0: Короче, прямо сейчас срочно, просто немедленно, нет времени объяснять. Звони к нам в эфир и играй в супер игру под названием «Профитроли». Если ты обыграешь нас, и мы с Димой не отгадаем твою профессию, то ты выберешь абсолютно любую песню, закажешь из нашей базы, мы прям вне очереди ее поставим. Будем в течение 2 минут задавать тебе различные вопросы, а ты будешь нам отвечать «да» или «нет». Дима, номер, плиз.
1: Номер, значит, простой. 8-495-232-16-32. Надо было его давно записать, тем более игра проходит всего лишь раз в день, поэтому шансов не так много. Продиктую еще раз. 8-495-232-16-32. А, я не включил телефон. А я думаю, еще никто не звонит. Ну, бывает, бывает. Но я надеюсь, вы услышали с 2 попыток и позвоните обязательно. Ну, да, да, пропустил.
0: Ты лучший пранкер, чем я. Моя карьера не задалась, а у тебя прям вообще по накатанной идет. Звоните, пожалуйста, к нам в эфир. А, номер телефона. Кстати, забыл трубочку взять.
1: Не-не-не, сейчас все будет, сейчас все будет. Некоторые просто у нас бросают трубки, стесняются.
0: Психуют. Какие там с Эвереста просто кто-то пытается дозвониться, он говорит, у меня один шанс, он номер телефона.
1: Откуда телефон пытается не... дозвониться?
0: С Эвереста какого-нибудь, с Эльбруса.
1: Нет, нет, вот откуда-нибудь, где, как его?
0: Джомолунгма.
1: Звонки.
0: А как он называется тут, вулкан? Якудль.
1: А, ой, господи, я это уж я точно не знаю. Звонок есть, привет, как зовут тебя?
2: Добрый день, меня зовут Артем.
0: Артем, здравствуйте, вы откуда?
2: Город Ульяновск.
0: Ага, где-то рядышком с Москвой. Отлично, у нас есть 2 минуты.
1: Где-то рядышком с Москвой, Артем, ладно.
0: Он что, я не прав, это же 2 часа.
1: Ну, это рядышком, рядышком это он Калуга.
0: А там сколько?
1: На машине 2 часа.
0: Артем, мы возвращаемся к вам. Короче, 2 минуты, мы будем задавать вам различные вопросы. Вы нам отвечаете, да или нет. Работу, самое главное, имеете?
2: Имею, да.
0: Ну и слава богу, поехали. На работу вам нужно в офис ходить?
2: Нет.
0: Это 5-дневка у вас?
2: Да.
0: Вы работаете дома?
2: Нет.
0: Катаетесь на улице работаете, нет?
2: Нет, не на улице.
0: То есть какое-то учреждение есть?
2: Да.
0: Вы там с клиентами взаимодействуете?
2: Нет.
0: Вы какую-то работу выполняете?
2: Ну, конечно.
0: Техническую?
2: Нет.
0: А за компьютером работаете?
2: Бывает, то есть, но это не основная моя работа, да.
0: Ага, с медициной связано?
2: Нет.
1: С тачками связано?
2: С тачками нет.
0: Специальный навык какой-то иметь нужно?
2: Так, да.
0: Вы обучались на эту историю?
2: Обучался.
0: Высшее образование нужно?
2: Не обязательно.
0: А вы в какой-нибудь службе быстрого реагирования?
2: Нет.
0: Вы ремонтник?
2: Нет.
0: Дима, у меня варианты как будто бы подходят к концу.
1: Включайся. А у меня тоже, у меня их как будто бы вообще не было. Так, значит, не с машинами, не с ремонтом.
0: Пятидневка. Еще...
1: Пятидневка.
0: Куда-то катается. А у вас каждый раз одна и та же локация, где вы работаете?
2: Да.
0: То есть клиенты приезжают к вам?
2: Кто?
0: Клиенты приезжают к вам?
2: Нет, нет, нет.
0: Блин, в чулане, что ли, сидит? Вообще как-то ни с кем не видится.
1: Да, ладно. Сегодня просто день такой, понимаешь?
0: Ну, день Артем, получается. Артемов день.
1: Артемов день, да.
0: Мы тебя поздравляем.
2: Да, да, да, ура.
0: Ты нас обыграл, рассказывай, пожалуйста, кем ты работаешь?
2: Отлично. Я работаю инструктором в бассейне в школе.
0: Блин, мы в эту сторону даже не думали.
1: А вопрос, а за компом ты когда? Зачем тебе комп?
2: Ну... Комп сетевой город.
0: Это... Ну, я не знаю, вполне... короче, когда перемена, знаешь, пассианс косынку разложить, вот такая вся история, солитер там и все дела. Артем, ладно, рассказывай, какая песня, что тебе там в нашей базе нравится?
2: Так, ребят, поставьте, пожалуйста, песню из, ну, так скажем, моего детства. «Сектор газа», «Лирика».
0: Нормально у тебя было детство.
1: Артем, а второй вариант есть какой-нибудь?
2: Второй вариант. Так.
1: Кроме «Сектора газа», ну, что-нибудь можно... слушаешь?
2: Кроме «Сектор газа», да, шансон.
1: А
2: ну,
1: еще?
2: Смотрите, давайте. Так, шансон, попсу.
1: Во-во-во-во-во-во, где-то в попсе что-нибудь есть у тебя любимое?
0: Мне нравится, что вы как будто чертоги разума копаете.
2: Давайте песню Мияги «Мармелад», если можно.
0: Мы предупреждали.
1: Я просто, знаешь, ладно, я поищу, просто на это нужно все время. Мне нравится разброс от «Сектора газа» до «Мияги». Нормально? Нормально.
0: В любом случае, у нас была оговорка, что мы включаем ту историю, которая есть у нас в базе. Если эта история есть, Дима ее...
1: Нет, подожди, я даже сейчас при всех свидетелях, вот я посмотрю, что у нас есть из «Мияги», потому что он, конечно же, есть, но... А ты помнишь вообще такую песню?
0: «Мармелад», да.
1: Да.
0: «Мармелад».
1: Так можно все что угодно, подожди.
0: «Мармелад».
1: А помнишь песню Мияги про круассаны 7 Days?
0: А, конечно.
1: Давай.
0: «Круассаны 7 Days». «Круассаны 7 Days».
1: Что
0: вообще? «Мармелад».
1: Ай, господи, просто.
0: Блин, если не найдешь, я сейчас быстро нагуглю текст. Артем, тебе тогда повезет, я просто исполню ее
1: капельно. «Мармелад»?
0: «Мармелад».
1: Ой, я не помню, кстати, я помнил, но не помню уже.
0: Ой, ты как будто бы знаешь в школьной доске. Как раз таки, получается, Артем у нас учитель, если в бассейне
1: плохо,
0: работает.
1: Плохо, когда не знаешь, еще и забыл.
0: Да.
1: Так, давай.
0: Там вот такая история. Скачет все. А, так. Сердце забрало, мне лупили в звезды, уплетая мармелад. С тобой я дышу свободы, вестирая в кандалах. Надумали вечно жить мы, я не помню мотив.
1: Но... Как это плохо. Это просто ужасно.
0: Но там концовка классная. Продолжаясь на бедах, мы продолжаясь на бедах.
1: Это очень плохо.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.
1: Партнер трансляции ВК-видео.
2: Реклама.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Новое радио.
17: Мы свои обещания выполняем. Не сектор газа, конечно, но...

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Вот делали же треки раньше.
2: Но что-то короткое версия. Надо было дольше оставлять. На 4 минуты сейчас бы сидели бы и слушали.
1: Ну, кто виноват, что ты такой скорострел? Взял все, бурил. Дмитрий Лавиков, Макс Исаков, это выходное шоу. Ну, правда, сидели бы, слушали сейчас Энди Панду, Мияги, Мармелад.
2: Слышите, что он вообще не шарит и не помнит? Энди Панду, кто вообще?
1: В смысле?
2: Слова вообще.
1: Энди Панда, который еще а.к.а. Эндшпиль, ну что-то. Я вообще в теме максимально. Мияги недавно сфотографировался с Джеки Чаном. Хочешь еще меня проверить на факты?
2: Нет, это ладно.
1: Я тру. Ой.
2: Колизей, знаешь трек?
1: Нет.
2: Послушай, хороший.
1: Хорошо. Я знаю только фильм. Гладиатор, там они потом еще в Колизее жестко мочились туда-сюда.
2: А я видел Колизей вживую.
1: Да?
2: Да.
1: Блин, вот это ты, конечно, хвастаться умеешь.
2: Опа, 2-1.
1: И че, как тебя?
2: Да нормально.
1: Там все еще вот эти гладиаторы?
2: Конечно, да. Все еще дерутся.
1: Не, если бы я был в Риме, я бы тоже хотел бы помахаться. А там можно списаться?
2: Там можно помахаться с теми, кто захочет ограбить твою тачку, например. Очень частые истории, когда...
1: Ну смотри, мне бы самому до Рима доехать, а тут еще и приехать с тачкой, как будто бы это немножко сложновато.
2: Нет, там берут в аренду машину. Там берут в аренду машину, например, взяли и сумочку оставили на заднем сиденье.
1: Зачем?
2: Просто... Бывает такое.
1: Mm-hmm.
2: Подошел
1: глупо.
2: Кто-то, бам, и все, сумочки нет.
1: Mm-hmm.
2: Да, причем глупо, я видел такие рилсы, где люди оставляли сумки с паспортами.
1: Ну, гениально. Помнишь такую передачу?
2: Все гениальное, просто.
1: Да, гениально.
2: Никто не оценил мою шутку, ну да ладно.
1: Ну, Дим, но...
2: Ты ее просто не услышал.
1: Да я услышал.
2: Что я сказал?
1: Просто... Все гениальное, просто.
2: Простынь, я сказал.
1: О, просто давайте похлопаем этому молодому человеку. У нас открылась каламбуршная.
2: Ну, давай какой-нибудь, кстати, можешь быстренький каламбур придумать?
1: На тему.
2: Не знаю, вообще просто. Любой.
1: Заполни, пожалуйста, эфир, я пока подумаю.
2: Вот видишь, как. Ты же большое шоу смотрел.
1: Да.
2: Ну вот, вот игра каламбургер начинается.
1: Тогда, получается, Дмитрий Море Лаптевых.
2: Море Лапиковых.
1: Море Лапиковых. Есть же Лаптево море?
2: Да. Море Лаптевых,
1: Море Лаптевых,
2: да.
1: Вот.
2: А ты знаешь... Что за Лаптевы-то?
1: Дмитрий Лалендович.
2: Смотрите, как он соскочил. Лаптевы — это два исследователя. Они море это с разных сторон в 18 веке, что ли, исследовали. Один с запада, другой с востока. И все. Потом это море называлось, кстати, в честь шведского исследователя, в честь шведской экспедиции. Только в 1935 году море Лаптевых назвали морем Лаптевых.
1: Я поражен. Я надеюсь, вот ты когда на свидание ходишь, ты вот не это все рассказываешь.
2: Ну, слушай,
1: нет,
2: ну просто...
1: Нет, скажи честно, одна девчонка повелась вот на эту историю?
2: Да я никому не рассказывал.
1: Почему
2: тебе?
1: Почему ты сейчас
2: решил? Ты повелся? Ну, потому что ты вспомнил про море Лаптевых. Я тебе зато-то теперь знаешь.
1: Да. Два исследователя.
2: Хватит уже.
1: Короче, нужно повторить, пропустить через себя, чтобы запомнить эту информацию.
2: Да.
1: А потом еще на ночь книгу под голову положить.
2: Это, кстати, единственное море в России, которое начинается со слова «море». Все остальные, например, «Черное море». Слово «море» стоит первым.
1: Ой, как задушнил. Спасибо.

0: Реклама. Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
9: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: О, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы тут Диме кроссовки выбирали, вот только что чекали, смотрели. Я вообще все секреты рассказываю. Чем занимаешься ты? Залетай к нам в социальные сети Нового Радио и пиши прямо сейчас, чем ты занимаешься. А лучше фотографию сразу присылай. Ну не то, чтобы я тебе прям, да, не доверяю.
1: Бездельничают они, бездельничают. Я за эти, значит, 3 дня, пока был здесь на неделе,
0: ну,
1: познакомился поближе.
0: Ну?
1: Ну, вообще, те еще бездельники, конечно.
0: И даже ты на буднях был, а не на буднях?
1: Да, и в будни, и в выходные бездельники. Бездельники.
0: Мне кажется, ты на всех наговариваешь. У тебя какой-то кризис возрастной, и ты теперь как-то самая бабушка у подъезда. А-а-а, шляются тут.
1: Я переработал просто.
0: Ходят, вот ноги не моют, по помытому шляются.
1: Ноги не моют, папа.
0: Окей. Ну, прикинь, по помытому еще и грязными ногами. Это вообще не положено так вот делать. Знаешь, вопрос, почему, когда пацаны одеваются одинаково, это нормально в целом, да? Вот ты пересекаешься и такой, ну, окей, бывает. Но есть чуваки, которые в целом вот носят какой-то один стиль. Но когда девчонки видят друг друга в одинаковых платьях на одном мероприятии, это все... Оу, кошмар, Данила, Гербл. Есть у тебя какой-то... Гербл.
1: Кто такой Гербл?
0: Гербл. Если ты не знаешь английский язык, его можно выдумать.
1: Я видел вчера, хотел тебе скинуть, забыл просто. Люди, которые говорят, что учили немецкий в школе.
0: Да.
1: И говорят, что поэтому не знают английский, но вы же и немецкий не знаете.
0: Ну, какая разница?
1: Это же ты.
0: Нет. Oh, I'm afraid my English is not very good.
1: Твоя, я смотрю, заготовленная фраза.
0: Don't be silly, it's wonderful. Дима, ответь мне на вопрос, почему девчонки, когда на мероприятии видят друг друга в одинаковой одежде, это прям кошмар. Или есть,
1: который так не относится? Я просто, я в шоке.
0: От чего?
1: От этого perfect English, который у него реально заготовлен на интервью. Я прям...
0: I wash myself, brush my teeth. Ну, happy English по Кауфману до 9 класса. Все нормально было. А у тебя какой уровень английского? Хороший?
1: А ноль у меня. Да нет, конечно.
0: А, то есть критикуешь, предлагай. А ну-ка теперь похвастайся ты.
1: Я ничего вообще предложить не могу. Могу тебе почитать. Вон, давай смотри, я могу тебе треки почитать, названия на английском. Потом. Я не могу, мне не открыто они даже сейчас.
0: Да хватит, что какую-нибудь фразу скажи на английском, чтобы мы все почувствовали твой уровень.
1: У меня нет никакой заготовленной фразы, к сожалению. Нет, у меня А0, я говорю. Я когда-то в Лондоне жил, все забылось уже. Все.
0: Короче, ребят, это вообще кошмарище какое-то.
1: Это надо было остановиться, понимаешь?
0: Я с ним сижу тут, он постоянно не подключается. Что-то там на своей планете.
1: На малютке планете.
0: Меня обманул.

0: выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Кстати, Дим наказан, он мне последний раз отключил микрофон, поэтому этот выход мы его игнорируем полностью. Он даже себе микрофон включил. Вот какой хороший мальчик, молодец, ну сразу бы так взял, отключил себе микрофон. Красавчик, просто. Лучше, а вы знали на самом деле, что Россия это не только футбольная страна, это не только хоккейная страна, это оказывается еще и бейсбольная страна. И не потому, что там у половины населения есть бейсбольная бита, но нет бейсбольного мяча, а вот я просто вчера...
1: Человек посмотрел другом... сериалсов.
0: Не, я ходил вчера.
1: Ну, я говорю, насмотрел сериалсов.
0: Я ходил вчера на бейсбольный стадион.
1: Ну, я говорю, насмотрел сериалсов.
0: Я ходил сам вчера на бейсбольный стадион.
1: На заброшенный бейсбольный стадион.
0: Ты там был?
1: Я знаю про него просто очень давно.
0: Ты насмотрелся рилсов, а я вчера был, он функционирует. Да, там никто не играет в бейсбол, но там, между прочим, тренируются люди, там есть жизнь. Там
1: кто там тренируется?
0: Спортсмены, бегуны, как
1: минимум. Но они такие же насмотрели рилсов, просто он заброшен очень давно.
0: Он функционирует, там здание функционирует.
1: Ну,
0: Дима Лакинов, все, я даже, ты настолько наказан, что я фамилию твою не выговариваю. Ты че вообще лезешь сюда? Ты че меня бесишь?
1: Ну ты что, насмотрелся рилсов и че?
0: Ну пошел, сходил, короче, посмотрел, было очень интересно. На самом деле, прикольно, он действительно в очень таком странном состоянии, но там, как я понимаю, есть беговые дорожки вокруг этого стадиона непосредственно, и он как там функционирует, потому что туда ходят студенты, там функционирует фойе, я сам стадион не заходил, я так около походил, побродил на трибуны. Я просто никогда в жизни не видел, чтобы в России играли в бейсбол. Я в целом не видел, как играют в бейсбол. Только по телеку, только в фильмах. То есть для меня это, знаешь, страна, которой нет, игры, которой не существует в реальной жизни. Вот. Даже лапта мне ближе. Я хоть что-то где-то зацепил. Но бейсбол это вообще, конечно, нечто. Но у каждого во дворе по-любому был пацан с палкой, который кидал камни и потом еще отбивал. Этим пацаном с палкой в своем дворе был я.
1: То есть ты бейсболист?
0: Я бейсболист.
1: Ты такой американец?
0: Я, да. У меня же даже кепка есть, типа, бейсбольного клуба. Кстати, этого бейсбольного клуба больше не существует. Я настолько его не существует, что даже не знаю, что за бейсбольный клуб изображен на моей кепке.
1: И название ты не вспомнишь?
0: Я его и не знаю. Мне просто, когда кепку покупал в каком-то раритетном магазине, мне чувак рассказал. Я такой, спасибо, я запомнил и забыл сразу же.
1: Но эта кепка существует.
0: Кепка существует, я же в ней был в прошлый раз. Белая кепка моя.
1: Блин, не помню просто. Нам надо а фотка есть?
0: Если нас слышит кто-нибудь из врачей, кто, как память просто подлечить, напишите, пожалуйста, в социальных сетях.
1: Что там? А фотка есть тебя в этой кепке?
0: Ну да, где-то найти, наверное, можно.
1: Надо найти, мне даже интересно стало просто. Оказывается, реально ты такой бейсболист.
0: Так ты в прошлый раз и приходил, ты делал акцент на моей кепке.
1: Да.
0: А ты носишь кепки сам?
1: Нет.
0: Почему?
1: А у меня форма головы какая-то дурацкая для кепок, мне кажется.
0: Эй, Арнольд?
1: Ну, не подходит. Ну, нет, не то чтобы нет, я не яйцеголовый. И не это, и не...
0: А какой ты?
1: Ну, у меня, не знаю, просто мне как-то кепки не очень. Хотя, вроде норм. Кепка для меня это головной убор вон на пляже от солнца, и все.
0: Не знаю, я вот как раз-таки на пляже и в кепках не хожу. Я тоже, мне долгое время, и это вообще моя боль была. Я смотрел различные лейблы, смотрел Газ Гольдер, смотрел артистов, смотрел Black Star, и там все были чуваки в классных кепках. Я всегда хотел себе классную кепку. Я заходил в магазин, надевал эти кепки, и я в ней Арнольд. Только у меня голова не вширь, а ввысь. Ну, либо очень странный. Я думал, может, их же существует огромное количество форм этих кепок, и мне, представь, ни одна не шла. И тут как-то я, видимо, либо надел ее удачно, либо смирился, либо в своих глазах я полюбил свою форму головы в кепке, но мне в последнее время нравится эта история. Я купил себе одну единственную кепку и хожу в ней иногда.
1: Вот эту ту самую?
0: Эту ту самую. Очень прикольно, знаешь, когда дождь, а у тебя нет зонта, и ты такой, кепка. Let's get it. И, кстати, классный акцентный аксессуар. Аксессуар. Я сегодня на английском, простите.

0: Реклама.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом. Уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному. Невероятной цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации Престиж при покупке по программе Трейдинг. Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Ты когда-нибудь представлялся кому-нибудь? Ну, я просто диджей на радио.
2: Да, и он считает шизой на ранней стадии.
1: Ну, ты реально так представлялся кому-то? Или ты хранишь в секрете?
2: Телерадиоведущий.
1: Ты вот так
2: это
1: говоришь.
2: Это считается? Ну, так нет. Представлялся.
1: Ну, даже не говоришь, что...
2: Диджей на радио нет. Наверное, нет все-таки.
1: Может, стоит попробовать? Может, какая-нибудь милфа вспомнит эту песню и такая...
2: Хэппи милф?
1: Это что?
2: Хэппи милф? Ты не знаешь?
1: Нет, что это?
2: Это ты, блин. Что это? Что
1: ну,
2: это?
1: Что это?
2: Неважно.
1: Ну, что это? Ладно, хорошо, давай в эфире. Ты будь... Дима у нас прогрессивный, он что-то сегодня эту бычку поймал. Давайте его остудим. Да, поэтому Дима сейчас объясняет популярные зумерские мемы. Вот смотри, что смешного в меме, когда нарисована цифра 5, условно, а на ней подпись 4. Вот видишь, тебе смешно. А теперь объясни всему миру.
2: Это сейчас, когда нарисована цифра 5, подписан 9, и потом следующая подпись кукуруза, например.
1: Рассказывай.
2: Я не знаю, это просто абсурдно и смешно, и все. Мне нравится, что ты какие-то баяны приплел к зумерским мемам.
1: Я баянист просто. Я мастер спорта по аккордеону. А знаешь, я не знаю, во многих странах популярны такие направления, как игра на импровизированной гитаре. Чуваки выходят и импровизируют на гитаре, но гитары у них нет. Им просто включают какой-то минус, они жестко там танцуют, делают вид, что они играют.
2: У тебя странные рекомендации.
1: Инструмент. Не, это старая еще история. Вот я с баяном так же делал. У меня такие быстрые пальцы вообще, я меха как достаю свои, так вообще на деревне все закачаются.
2: Разведи меха, гармошка.
1: Это ты мне про баяны будешь говорить? Эх, давай навалим. Я знаю эту историю. Короче, я определился с темой сегодняшнего эфира, поэтому пора и вам это знать. Уже написал в наших социальных сетях, поэтому let's go туда. Короче, вещи, которые ты хранишь на всякий случай. Вдохновил меня на это, ну, конечно же, он, Дмитрий Лапиков. Короче, Диман сейчас переехал с квартиры на квартиру. Это секретная информация, нет? Главное не называть адрес, да? Но, слушай...
2: Я его сам не помню еще.
1: Вот, и он такой говорит, блин, оказывается, у меня так много вещей. Вот, есть вещи, с которыми ты прям не можешь расстаться, но вот они как будто бы не особо тебе важны, нужны. Потому что я Диме уже рассказывал, расскажу еще и тебе.
2: Ну, но она уже как будто бы не особо нужна.
1: Но это ценная покупка.
2: Но это ценная покупка. Но 3 года назад она мне была нужнее, а сейчас она мне не так нужна. Я мало играю, вообще практически не играю. А расстаться с ней я не могу.
1: Почему? Ты почему? Вот продать, например.
2: Потому что, во-первых, она стоила дорого. Сейчас она уже не так дорого стоит. Во-вторых, я хотел ее. Понимаешь, это было мечтой. Это была моя первая плойка.
1: Ну хорошо, мечта закрылась, надо идти дальше.
2: Но я себе новую сейчас не куплю, потому что новая стоит еще дороже. В 2 раза почти.
1: Но она типа, по факту сейчас пылится, да?
2: Ну так, да.
1: У меня вот в целом такая штука с разной одеждой. Я уже Диме рассказывал, расскажу тебе. Вот сейчас у меня есть брат младший, но он почему-то и выше меня, и шире, и весит больше, и выглядит как старший, но лицо все еще детское. Я вот собрал недавно огромный пакет вещей, которые у меня новые, красивые, но я их просто не ношу. Не ношу. Ну, не мой вайб. Купил с дурости, там какой-то бренд подогнал, что-то еще. И вот я расхламился, и стало как-то легче жить. Но у меня, видимо, это семейная история, когда вы просто занимаетесь собирательством. У меня мама, когда в отпуск приезжает, она так, я говорю, я хочу вот выкинуть эту толстовку. Он говорит, нет, я заберу, увезу к себе в Магадан и буду в лес в ней ходить. Вот не понимаю такую историю. Мне проще что-то выкинуть. Я еще когда, если не отдаю кому-то вещи, а выкидываю, мне их важно порвать просто на все куски. У меня такой антистресс выходит.
2: То есть ты бы мог сдать вещи на переработку. Ты бы мог сдать вещи нуждающимся.
1: Помехи в эфире, что ты говоришь?
2: Ты бы мог даже, ну, на крайний случай продать эти вещи.
1: Да,
2: ты их просто рвешь,
1: да,
2: и выкидываешь.
1: Да.
2: Круто.
1: Да.
2: Наверное, в районе твоего дома всем вообще так здорово. Бесконечные тряпки для мытья полов, не заканчивающиеся.
1: Это, знаешь, для дизайнеров новость, они приходят, и потом... коллаборируют из моих вещей новые какие-то
2: кстати,
1: вещи.
2: Да. Или, а если вдруг кто-то из владельцев магазина, который тебе присылает одежду?
1: Да нет, такие вещи не
2: живет рядом, идет такой, а там на помойке валяется одежда, которую Макс месяц назад говорил, да-да, конечно, присылайте, пропиарю, все вообще супер будет.
1: Бренда, если вы слышите это, голос сотрудничайте.
2: Ну а что, нормальная тема, и тряпочки новые, и это... Вообще, ты подумай, кстати, нет, я вот сдаю вещи на переработку.
1: Ну, я отдаю брату, когда не отдаю.
2: На переработку, в принципе, да?
1: В целом, да.
2: А потом он еще кому-нибудь отдаст.
1: И так вот наследие, получается, моей семьи.

0: У трека вайб 2013 года, yeah? Как будто бы.
1: Настрой вернуть прям в горы, как цой, буду молодым. У меня свой вайб.
0: А ты помнишь, какой это год?
1: 13-й.
0: Нет, вообще нет.
1: А какой? Ой, Дим, как всегда, вкинет, короче, историю, сам не знает.
2: Из-за телефона хвататься, блин, давай, ну что ты там нагуглил, расскажи.
0: Я проверил, короче.
1: И?
0: 24-й это год, прикинь.
1: Обалдеть.

0: Боже мой. Короче, тема эфира — вещи, которые ты хранишь на всякий случай. Вот Дима хранит PSP. Ой, PSP. PSP это этот... А как она называется? У меня вылетело из головы, скажи. Сольмостейшн, все, приставку. Какая разница? Молчи. Вот расскажу, что храните вы. Медея Джейсон пишет: храню в коробке из-под старого телефона USB провода, силиконовые затычки для наушников, блоки для зарядки, батарейки и прочее. Короче говоря, свой холостяцкий грааль имеется. А вообще большинство пишет, что смысл дом свой захламлять? Если захламлять свой дом, то только деньгами. Ну, в целом, хороший подход, но не у всех получается. Ну, по крайней мере, я бы тоже хотел, чтобы у меня было столько... кэш наличного и вообще любого, чтобы я из всех шкафов, из всех щелей и как во всех фильмах там прикольных есть, спал бы просто на этих деньгах, как на матрасе. Но, увы, я захламляю всякой ерундовиной. У меня есть прям целый рюкзак, где у меня провода, какие-то нужные нужности. У меня даже есть от утюга коробка, где какие-то инструменты, болт, шуруп, еще какая-то штука, гайка, чем я практически никогда не пользуюсь, но на всякий случай оно вот у меня есть. Ты можешь возвращаться.
1: Не, да, это полезные инструменты всякие такие. Это у меня вот, например, лежат... А че, какая разница? Передумал уже рассказ. Да у меня вот помимо того, что всякие отвертки и так далее, например, наклейки силиконовые на двери, на дверцы шкафов, чтобы они по стенам не били.
0: Mm-hmm.
1: То есть... Мне уже они не нужны, все давно расклеено, но комплекты на всякий случай есть. Вдруг там оторвется что-нибудь, и это лежит. И я вот сейчас при переезде смотрю и думаю, а зачем?
0: Ну да.
1: А нафига мне это?
0: Ну да.
1: Поэтому, ну не знаю, не знаю. Кто-то складирует... А подожди, а что я рассказываю? У меня, я собираю значки, у меня лежат, просто лежат в коробке. Ну, такие вот значки, знаешь, типа...
0: Которые на куртке, на одежду крепкие.
1: Ну, да.
0: Круглые,
1: да,
0: такие. Нет, там вообще написано «Ты супер».
1: Да. И «Эмма» написано там. Нет, не круглые, а металлические такие вот пины именно называются. Такие прикольные, стильные, какие-нибудь редкие желательно. Но они у меня просто лежат в коробке. Они даже не в каком-то, знаешь, не в бархатной коробке, чтобы красиво.
0: И нет. Ты даже в одежду их не используешь?
1: Нет, просто валяются и все. То есть это такое коллекционирование, а.к.а. складирование. Зачем? Не знаю.
0: Ну, будущему поколению подарить?
1: Ну, видимо, да. Смотрите, дед это...
0: Наскреб.
1: Да. Вот мое наследство. И там значки, фигурки Funko Pop и пластинки.
0: Все. Звучит.
1: Делайте, что хотите.
0: Звучит хорошо. Мне
1: нет,
0: нравится.
1: Это же не продать даже за копье.
0: Да какая разница? Это круто. Дим, ты крутой. Ладно, поехали дальше.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Забудь все, что ты знал. 4×4=6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом уже в дилерском центре Gillette Reginas. Твой идеальный внедорожник по невероятному цене от 2 829 000 рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490447. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдинг». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера Gillette Reginas Магнитогорск.
5: что нужно для комфортного отдыха дома. Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: Здравствуйте, это «Выходного шоу». Здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. И у меня для вас есть сумасшедшая новость. Ну, вспомните свое детство, да? Да, возможно, кто-то прямо сейчас такую историю делает. Ну, вот перед школой всегда утром рано они же шли по различным телеканалам мультики, да еще и по выходным, и столько было классных, но круче всего в них была вот эта вот заставка музыкальная, просто какая-то фантастическая. Кстати, я говорил, что новость фантастическая, рассказываю. «Черный плащ» вернется на телеэкраны спустя 35 лет. Мультфильм получил перезапуск, а стриминговый сервис начал разработку нового анимационного сериала о супергерое. Но обычно как бывает, да, что все различные продолжения, ремейки, перезапуски, они всегда хуже, но мультиков обычно это не касается, потому что графика повышается, история дорабатывается. Но вы помните просто, что там пелось? Там же вообще фантастическая песня. «Кто в ночи на бой спешит, побеждая зло». Вся эта история. Диман, ты когда малой был, какие мультики смотрел? Какие заставки у тебя вообще просто в голове?
1: Я вообще сейчас вспомню, знаешь, какую, где поется «Зай, зай, зай, зай, зай». Знаешь такую?
2: Нет.
1: Эх ты. Это что мультик это? «Огги тараканы» был такой.
0: Вау. Не, я вообще без
1: Набери,
0: понятия.
1: Посмотри, какой год. «Огги и тараканы», «Крутые бобры».
0: Не, «Крутые бобры», да.
1: Что еще там было? Ну, вообще, да, все эти мультики, конечно же, они. Но у...
0: «Огги и тараканы» 1998 года. Я вообще первый раз вижу, что это такое.
1: А этот еще был мультик, я забыл, где синий огромный такой персонаж был. Не Джин именно, а у него еще такие... Были две антенки здесь. Подожди, я сейчас найду.
0: Да ладно, что ты притворяешься? «Лунтик» не такой старый мультик.
1: А «Лунтик» фиолетовый, подожди.
0: Ну, тут как посмотреть, у кого какая способность воспроизводить цвета. Как бы, не знаю. А у «Лунтика» даже заставки никакой не было крутой. У «Уток» была крутая заставка. «Утки».
1: Утки. А, слушай, он просто назывался...
0: Что? «Корпорация монстров». Обалденный просто мультфильм. Я недавно ездил на день рождения к друзьям. У них дочка родилась, ей годик. Вот они ее как из «Корпорации монстров» одели. Еще и хвостики эти по бокам. У меня такой флешбэк был. Что ты там нагуглил? Рассказывай.
1: «Тик-герой».
0: Дим, я не знаю. Это вообще
1: все кто помнит мультфильм «Тик-герой»? Он вышел в 94-м году. Я помню, вот я его смотрел где-то там в 2000-м. Но «Тик-герой» это, конечно, просто он, знаешь, на чем транслировался на телеканале Fox Kids? Fox Kids. Ты не знаешь, что заставку? Блин.
0: Я из Магадана, Дим.
1: Блин, вообще. А когда Fox Kids поменялся на Jetix? Ё-моё. Ну, прям я...
0: Ну, нет. Ладно, Ben 10 какого-нибудь я застал.
1: Но это уже такое, современное. А вот Fox Kids. Fox Kids. Прям у них там логотип крутился, и вот такой звук был. Это просто другая сторона. Ну, я Никелодеон, не скажешь, что был прям большим фанатом Никелодеон. Мне больше нравился вот этот вот. Но прям, да.
0: Ну ладно, вообще на самом деле, среди...
1: Энди? Что с Энди мультик, не знаешь?
0: А, видел.
1: Классный
0: такой. Ким 5 с плюсом еще был.
1: Какой Ким 5 с плюсом? Ну что это за... Дим 5 с плюсом.
0: Мы в эфире, я не могу тебя послать куда подальше. В целом, знаешь что, иди куда подальше. Тебе это нравились все... одни мультики, мне другие. Отвали.
1: Нет,
0: от
1: это
0: меня.
1: Нет, это разные, это
0: какая
1: времена.
0: Разница? Какая разница, мы
1: большая.
0: Мультики вспоминаем. Ты че, дятел в УЗИ? Вот этот вот чувак. Ну, есть козырь, есть вообще абсолютно Джокер среди всех мультиков. По крайней мере, у пацанов. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя, черепашки.
1: Короче, человек смотрел «Черепашки-ниндзя» и «Ким 5 с плюсом».
0: И да, и я вырос. Я вырос. На этом закончим.

0: выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ого, какая необычная подложка у нас с тобой.
1: Я забыл, подожди, рано.
2: Танцы под фонарем, музыка тыкарет, город спать не дает, мы счастливые вдвоем. Это я на тот бит читал, сейчас продолжаем. Короче, как ты знаешь, как я знаю, как все на свете знают, каждый четверг выпускается большое количество треков, я отбираю 3 штуки, мы показываем вам небольшие кусочки, а потом встречаемся в наших социальных сетях и голосуем, а какой же трек из этих в конце часа мы будем слушать полностью. Все на ваш суд. Ну и на суд музыкального критика Дмитрия Лапикова. Что ты возмущаешься?
1: Да. На мой суд, конечно.
2: Поехали, ладно. Исаева, первая у нас исполнительница, у нее вышел трек под названием «Однажды».
1: Сейчас, подождите. Это не все так быстро, я вот не успеваю. Уж забыл, как это, понимаешь? Я забыл реально, как работать вообще на этом всем. Так, Исаева, «Однажды», да?
2: Я как будто с глухим дедом разговариваю.
1: Да, так и есть, реально.

0: Ну, Ксюх, наверное, как и многие девчонки, этой осенью находится в неопределенности, поэтому, если вам понравился трек, голосуйте за него, берите, что там, расческу, лак для волос и начинайте петь вместе с Ксюшей. Дим, на твой суд, как мы говорили.
1: Обожаю Ксюшу. Обожаю просто, поэтому это сингл или это альбом?
0: Это сингл.
1: А, ну, нормально, нормально. Исаева, как всегда, хорошо.
0: У него просто такое лицо, вы бы видели. Да вы бы увидели, если бы зашли к нам на трансляцию. Поэтому я тут и хихикаю. Мы двигаемся дальше. Давно этого парня у нас не было. И вот он появился вновь. Лизер. Да, новый трек нарисован. Сейчас послушаем его. Вот сейчас.

0: Музыкальный критик Дмитрий Лапиков, пожалуйста.
1: Лидер хорош всегда, когда надо пострадать. Сейчас осень. У нас осенняя депрессия начинается, и лидер как нельзя, кстати, потому что...
0: Почему что?
1: Ну вот те треки, которые альбом 2016 или 2017 года...
0: Между нами.
1: Вообще, это прям супер топ. Да. Возможно, но лидер молодец, что он не как-то, знаешь, не пропал. Пропал, а потом вернулся.
0: Как там твоя псина? Я все еще люблю тебя.
1: А где Флэш, кстати?
0: Ой, я не знаю.
1: Помнится, да? Да? Помнится, было два их.
0: Но
1: в этом треке.
0: Не, поменяли, да. Они, наверное, уже и Виктора. Я не знаю, взаимодействуют они друг с другом. Но лизером только что послушали, поэтому если вам трек кайф, залетайте в наши социальные сети. Голосование появится совсем скоро. Тем более, что у нас последний исполнитель в этой тройке. Крутите барабан, лирик с песней

0: Вот лирик — это когда, как будто бы... Вот ты думаешь, поэкспериментировать или выбрать проверенное и хорошее? Вот проверенное и хорошее — это лирик.
1: Вот, кстати, мы сейчас послушали эту подборку из трех треков, и как будто бы мы на альбоме у Маркула. Он назывался «Великая депрессия». Но чувствуют ребята, что осень пришла, и как будто бы они сами чувствуют, но такими треками они еще и нас погружают в это состояние. Короче, встречаем в социальных сетях нового радио, устраиваем голосование, и в конце часа слушаем один трек, но полностью.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90.

0: 23 сентября по 6 октября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Новое – это мы.
3: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
4: С вами Аннет Сайс.
5: С вами Рамиль.
6: С вами группа Добро.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: Всем привет, это Артик Асти.
9: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня СТ.
11: Это Сергей Лазарев.
12: Всем привет, меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, с вами Джонни.
2: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: Юрадио.ру.
2: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы здесь, мы на связи, мы здесь и мы на связи. Кстати, скажу еще раз, мы здесь и мы на связи. Тем сегодняшнего эфира. А вот что ты хранишь дома, что уже давным-давно надо было выкинуть? Да, вещи, которые ты хранишь, ну, чисто так, на всякий случай. Мы спрашивали вашего мнения, вы накидали нам различных вариантов. И вот, например, Кир пишет, что вот на всякий случай храню старые рабочие мобилы. У него там от Nokia до Siemens'а на картинках, и там целая коробка и много чего. Офигеть, вот богатый человек. У меня, я меняю телефоны только в том случае, когда старому хана наступает, и вот я такой, блин, что-то телефон не работает, надо, походу, пора уже поменять. Вон, у кого-то там вкладыши от турбо и различных жвачек есть, кто еще что хранит, давайте поглядим. Вот, забавная история. Это Алексей. Алексей пишет, я вот так вот 20 лет уже храню, думаю, что все-таки когда-нибудь пригодится. А это диплом по специальности менеджмент организации. Алексей, если ты нас слышишь, залетай обратно в социальные сети и напиши, кем ты работаешь там на самом деле сейчас. Понятное дело, что менеджмент организации тебе пока что не пригодился. Возможно, это когда-то в следующей жизни, когда ты станешь кошкой. И вообще на будущее когда-то залетит, как говорится. Вот и все.
2: А ты-то что хранишь?
1: Шмотки?
2: Нет, шмотки мы разобрались. Ты их рвешь.
1: Да.
2: Рвешь на себе, прям на груди. А что-то есть такое, что ты...
1: Ну, провода, вот все вот такую историю. Различные зарядки от того, чего уже нету. У меня просто огромный снежный ком, который змеиный даже. И я не могу его распутать, потому что я туда даже не заглядываю. Я просто новое какое-то устройство покупаю, очередной провод кидаю туда. По факту сейчас же зарядки, они на многих устройствах одни и те же, поэтому ты взял этот USB-шнур, воткнул, светильник зарядил, потом пылесос зарядил, робот-пылесос им же зарядил, телефон им же зарядил.
2: Ну, хотя бы раз в год бывает такое, что тебе из этого змеиного клубка
1: да.
2: что-то да понадобится?
1: Я каждый раз ковыряюсь, такой, боже, надо это разобрать, а потом снова забиваю.
2: А вот если ты возьмешь и выкинешь, тебе именно после этого момента понадобится все и сразу.
1: Вот ты говорил, что у тебя PlayStation есть, а у меня есть Game Boy, причем сразу два. Это приставка. Вот.
2: Я знаю.
1: Это вообще жесть.
2: Там это же старая.
1: У меня даже картриджи туда, там есть.
2: И ты играешь?
1: Нет, у меня просто лежит огромный пакет с картриджами, Crash Bandicoot и все возможные игры, которые там есть.
2: Прикольно, слушай. Но это давно? Это у тебя из детства?
1: Да,
2: или
1: да,
2: это...
1: да. У меня сначала был Game Boy, потом мне PSP купили, и все в таком формате.
2: Блин, PSP классная штука.
1: Так мы по сети раньше играли в одной комнате, просто вчетвером в мультиплеер какую-то игрушку, типа Killzone или чего-то еще.
2: Прикольно.
1: Диме рассказывай, Диму кайфу.
2: Это, нет, это просто такие воспоминания, потому что я недавно видел у товарища PSP.
1: Да.
2: А рабочую.
1: Так я видел, как сниппеты на нее снимают.
2: Все.
1: Так он вообще жесть, да. Поэтому, как бы, все новое, хорошо забытое, старое. Вот, например, про Михаила Круга снимут масштабный фильм. А за проект возьмутся братья Андреасян. Как тебе такая новость?
2: Сарик снимет фильм про...
1: Михаила Круга, да? Наш слон.
2: Понятно.
1: Ага, у тебя уже какой-то привкус.
2: Горький вкус твоей любви. Ну просто... Окей, я ничего на этот счет не могу сказать.
1: А как насчет твой взгляд?
2: Твой смех?
1: Который мне так нужен. Это счастье и успех. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Кстати, я видел просто рилс недавно, что там актеры читали русские песни и плакали. Плачем.

0: только на новом радио. Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
4: Представьте. Теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция «Posh Club». Отдых мечты в Египте начинается в «Санрайз». Бронируйте отели «Санрайз» вместе с туроператором «Fun & Sun».
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
9: 16+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Всем привет, всем здравствуйте, кто к нам присоединился вот только-только. У нас тут вообще разборки такие происходят. На самом деле все чинно, мирно, благородно. У нас тема эфира даже сегодня заведена. Я вот экстренно пытаюсь формулировку вспомнить. Так вот, мы сегодня обсуждаем вещи, которые ты хранишь, ну, на всякий случай. Ну, по факту это может быть какой-то хлам. И там кто-то хранит диплом, кто-то какие-то старые приставки, кто-то, как я, различные провода. Дима, вот, например, хранит значки и все, что с ними связано. А еще я вам расскажу некоторую новость. Вот россияне устали. Это как
1: это вся новость.
0: Да, россияне устали. Поэтому Дмитрий Лапиков отправляется в отпуск совсем скоро. Но россияне устали, и запросы в интернете «хочу уволиться» выросли на 81%. В среднем поисковики фиксируют около 22 тысяч таких запросов в месяц. При этом с 23 года на 83% вырос интерес к вопросу «как получить повышение».
1: О, вот про уволиться это я на этой неделе.
0: Чё?
1: Когда на двух работах работал с утра до вечера. Там все 28 тысяч запросов это мои были.
0: Ага. А вот я просто не понимаю, что значит «хочу уволиться» запрос. Там же обычно какая-то формулировка.
1: Какая? «Хочу уволиться».
0: Не, как уволиться и получить 85 окладов? Ну, это вообще, это жиза.
1: Помнишь картинку, где губка Боб вот так стоит? У него радуга, написано «воображение». Вот это вот «воображение».
0: Или «как уволиться, не выходя на работу из декрета». Вот такая история тоже может быть. У меня просто девушка работает в отделе кадров, и у нее, вот мы сейчас хихикаем, а она вот позавчера плакала. Там реально такие сумасшествия иногда происходят. Люди хотят денег.
1: Много. Она в айтишке работает где-то? Нет? В крупной компании?
0: Ну, в крупной, да.
1: Ну, короче, понятно.
0: И поэтому там вообще кошмарище. Но на самом деле, знаешь, вот если бы меня увольняли, и мне уже нечего бы было терять, я бы тоже топил до последнего. Деньги, деньги, деньги, моя прелесть, дайте мне денег. Просто иногда делают компании очень хитро. Вот, например, я работал несколько лет в крупной компании, и я просто каждый месяц подписывал договор, и по факту, когда...
1: Где у тебя оклад был 5000 рублей и премия 80,
0: тип
1: да?
0: Типа того, но я не к этому веду. Там меня не уволили, со мной просто на следующий месяц не заключили договор.
1: А, этот ГПХ, который был ежемесячный просто, да?
0: Да.
1: По нему еще вроде бы с тобой могли просто попрощаться в любой момент.
0: Вот, да.
1: Ты утром просыпаешься, тебе говорят, не надо, не приезжай на работу, ты уволен.
0: Спасибо, это ты не уволен. Мы с тобой не заключаем договор. Все, пока.
1: Ну, типа того.
0: Было классно.
1: Подведение итогов музыкальных.
0: Итоги подведены. Лирик выигрывает во всех наших голосованиях, поэтому прямо сейчас мы слушаем «Без тебя». Меня зовут Макс Астахов, Дмитрий Лапиков остается с тобой, а я говорю тебе пока-пока.

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Почему именно «Мода C5»? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас «Мода C5» от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог, 57.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Hello. Ну вот и снова остался я один. Ничего страшного, справлюсь. А у тебя звук выключен. Короче, да. Да, все. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классные всем субботы.
2: Да, включали.

М-Хаслер вспомнил про Евровидение какого-то там года, про этот сэмпл взял и сделал классный ремикс. Как говорил молодой Платон, рэпер, который приходил пару недель назад в выходное шоу, «Дудец» назвал он этот трек. «Runaway», если что, он называется. Впереди небольшая пауза. После этого появится BTS, Полина Гагарина, если что, не вместе. Фита мечты не будет, не лето. И сразу же после этого «Звонки». Так что дождись и классной тебе субботы.

0: YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: И вновь на лицах покупателей довольные улыбки. Ведь снова в наших магазинах потрясающие скидки. Это «Милый дом» только с 25 по 27 сентября. Во всех магазинах «Милый дом» скидка 20% на одеяло. «Милый дом» – все нужные скидки в нем. Акция действительна с 25 по 27 сентября 2026 года. Информация о товаре, участвующем в акции, у продавцов.
8: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
9: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Регинос.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Но Сэм Смит, это Сэм Смит. Diamonds прямо сейчас в эфире нового. До конца этого часа услышим еще Винтаж и Ваню Дмитриенко. Рассказывай, как проходит твоя суббота. Вообще, какие планы на вечер, тусовки или все-таки уже так, на домашнем? И какая погода в Москве, светит солнце? Оно обманчиво, но все равно хотя бы нет осенней депрессии. Мы же тоже стараемся. Суперхиты и суперновинки прямо по курсу.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Новое

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Мы продолжаем первый день уикенда. Впереди еще много интересного, классной музыки, хорошего настроения. Ну и ты сам знаешь, потому что это новое радио. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Тебе отличного дня.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Почему именно Moda C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Moda C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинос Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинос. Зеленый Лог, 57.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
0: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень. Время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный?

0: Финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Некоторые лингвисты считают, что корень слова «дурак» восходит к проиндоевропейскому слову со значением «кусать» или «жалить». Что закладывала Анечка Асти, неизвестно, хотя... Ну ладно, не об этом. Дмитрий Лапиков за старшего в эфире «Нового». Тебе классной субботы. Впереди еще много интересных треков. Кстати, через час с небольшим начнется повтор ЧБР. Так что наслаждайся. Ну и расскажи, как проводишь вечер. Напиши нам в соцсети.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
9: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
7: Почему именно Амода C5? Потому что осень – это время перемен и новых решений. И потому что у нее характерный дизайн, который не теряется в городском потоке. Продвинутая мультимедиа, комфортные спортивные сиденья и высокий уровень безопасности. Почему именно сейчас? Потому что сентябрь – это не только возвращение к привычному ритму. Это хороший момент, чтобы выбрать новый маршрут. Потому что сейчас Амода C5 от 2 349 000 рублей. Не откладывайте перемены на потом. Регинас Амода. Магнитогорск, Зеленый Лог 57. Телефон 490445.
6: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Подробности в дилерском центре Амода Регинас. Зеленый Лог 57.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в сентябре. Новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое. Это мы.
12: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
13: С вами Анет Сайс.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Саня Эсте.
20: Это Сергей Лазарев.
21: Всем привет, меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, с вами Джонни.
23: Новое радио. Новое радио.
24: Присоединяйся погромче.
25: Юрадио.ру.
26: Новое радио. Радио.

0: Реклама. Реклама.
1: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Слушай новое.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ба! Вторника, значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша,
1: нравится. Прежде чем ты скажешь название, я поделюсь с вами инсайтом. Мы осознали с Усишкиным, что можно придумывать абсолютно любые темы. Абсолютно любые темы. Мы и раньше этим промышляли. Вот эти вот наши плейлисты и серии. Плейлист для поднятия настроения. ЗОЖ-плейлист. Витаминный плейлист. Так, показательно это было. Сейчас мы все последние...
2: Фруктовый сад?
1: Да-да-да. Потом мы поняли, что в целом это рабочая схема. Поэтому кто нам запретит? Сегодняшнее название вот за авторством Усишкина. Он настолько открыл в себе эту жилу интересных названий, что остановить его теперь невозможно.
2: Синтезаторная галактика.
1: Ну?
2: И будет сегодня называться и синтезаторная планета, и синтетические вселенные, и так далее, и тому подобное. В общем, ребяшки, вы поняли, что сегодня правит бал синтетическая музыка, синтезаторы в первую очередь, и почему бы и нет?
1: Мне очень нравится. Я, естественно, уже у нас не кружочек, а видос, анонс, все уже в нашем мессенджере,
2: где
1: вы можете писать комментарии и прочее. Я использовал формулировку «ядовитые клавиши».
2: Ядовитые
1: потому что в некоторых треках они прям... Они настолько цепляющие и запоминающие.
2: Я прекрасно помню ту эмоцию, когда, смотря по телевизору клип, где, не знаю, стоит посреди поля с коровами, там, человек и на виолончели что-то там наяривает. Я такой думаю, вау, это что-то вообще сверхъестественное. И потом до меня доходит, что эта песня вышла даже раньше, чем я родился. И я просто, ну, осознал, что до меня жизнь все-таки присутствовала.
1: Бред
2: на планете. Да, глупости несусветные, но сегодня будет много из 80-х, ребятушки. Все треки, которые сегодня будут в эфире,

0: Я считаю, мы отлично начали.
1: Симпатичное начало. Ребятушки, хочется напомнить, что сегодня синтезаторная галактика. Называется плейлист выпуска.
0: Как вообще можно было это придумать? Какая галактика? Синтезаторная галактика.
1: Вообще вот эти звуки синтезаторов, они нам говорили о будущем. В 80-х, это говорят очевидцы, синтезатор в целом стоил примерно как квартира однокомнатная в Москве.
0: Сейчас представляешь, можно тебе при желании найти, да, примерно, да, ну как в Москве, вряд
1: Roland ли. Roland 808 стоит. Так вот, про Михаила Мурова тогда тоже слагали легенды. Человек зарабатывал какие-то баснословные деньги. И он чуть ли не одним из первых был обладателем пластиковой карточки. Ну, тогда вообще люди не знали, что это такое. Вот, а он сидел в ресторане, и когда счет приносили, он говорит: господи, из-за 30 рублей карту доставать. Но умел, да, вот сочно, вот прям чувствуется эпоха.
0: И погнали.
1: И оскомина.

0: Коллеги из Санкт-Петербурга рассказывают нашей дорогуше Эвичке во время музыкальных композиций о полезных свойствах башкирского меда.
1: Вот и думайте, где связь.
0: Да, но мы же продолжаем выпуск синтезаторной галактики, проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Как он рад тому, что он придумал эту синтезаторную галактику.
0: И вселенная, и планета, и проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Как он рад тому, что он придумал эту синтезаторную галактику.
0: И вселенная, и планета, в общем...

0: пик-пик-пик, и ты уже прям, не знаю, влюбился в музыку бесконечно.
1: Ну, надо еще знать, как там напипикать-то.
0: Напипикать. Так вот, этот человек, которого мы сейчас услышим, это уже, я думаю, знаю его только я. Даже Ирина Кофман не знает.
1: О, это да, заявочка.
0: Зовут его Гэри Ньюман.
1: Это она тебе сейчас досье на него составит быстрее, чем ты закончишь говорить.
0: А это мы вот посмотрим в нашем мессенджере. Так вот, в 79-м году он стоял в пробке и, соответственно, кого-то подрезал, и на него английские, соответственно, соседи по потоку выскочили и решили побить.
1: Раз на раз, так сказать.
0: Ну, может быть, раз на пять, но неважно. Он закрыл гвоздики и говорит: я почувствовал безопасность внутри собственного автомобиля. Песня именно об этом. И именно эта песня была прорывом в электронном звуке, в принципе, тогда, в мире. Ну да, в Англии, считай, в мире, потому что они родоначальники многих жанров. Вот давайте послушаем. 79-й год это. 79-й.

0: Мы продолжаем эту, как ты сказал, синтезаторную галактику.
1: Да.
0: И вчера, когда Усишкин, собственно, эту тему озвучил, у меня было ощущение, что, скорее всего, этот выпуск превратится в одну бесконечную песню.
1: Она, потому что
0: они...
1: Так... Да.
0: Да, они все плюс-минус пересекаются.
1: Конечно,
0: чем-то.
1: Кони в яблоках, Гэри Ньюман.
0: Да,
1: одно
0: это
1: и
0: один
1: то
0: трек,
1: же плюс-минус.
0: Прям, я чувствую, что это одно целое.
1: Мы продолжаем.
0: Ага.
1: Продолжение тоже будет с небольшим ликбезом. Так вот, знаешь, такой фестиваль Санремо. Слышал название?
0: Нет.
1: Это что-то типа Евровидения. Такая попсовая история. В Италии проходит, и там группы типа Рики и Павери, Арабески, там ля-ля-ля, жу-жу-жу. Кто там отсвечивал от Англии? От Англии там отсвечивали... Депеш Мод, представь себе, парни с красивыми прическами, в пиджачках, и очень так они, ну, по-добренькому двигались. По 19 лет им было примерно. Вот эта песня там была представлена. Потом она стала гимном футбольного клуба «Селтик». И, в принципе, сейчас она не звучит, как какая-то несуразица, но на Депеш Мод, давайте признаем, что это как-то прям не тот звук, да?
0: Шведы должны начать ревновать. Ты сегодня как-то очень добротно и любвеобильно в сторону Англии дышишь.
1: Да, нравится.

0: продолжаем проект, что было раньше. Сегодня синтезаторная галактика.
1: Я думаю, надо остановиться и на какое-то время перестать говорить о том звоне. Она меня немного смущает.
0: Так вот, значит, группа Depeche Mode. В самом начале одним из участников был Винс Кларк. Он потом стал создателем огромного количества групп. Дуэт E-Rage, тоже всем прекрасно известный. Вот I Love to Hate You, и так далее. Все у него вообще изумительно с музыкальной карьерой. Так вот, отколовшись от Depeche Mode, он тогда сказал Мартину Гору: сам будешь писать музыку, и он написал такие нетленки, которые мы все прекрасно знаем, да, там и Personal Jesus, там Enjoy the Silence и так далее. Может быть, и до них доберемся, но не в этом выпуске. В этом выпуске предлагаю послушать этого самого Винса, какую музыку он устроил, когда, собственно, отпочковался от четверки своих корешей. Ой, подождите, это же Сергей Лазарев, я ошибся, вот он. Вот,
1: ну,
0: да,
1: ты,
0: вот,
1: ой,
0: вот он, Винс-то,
1: ну,
0: наш.
1: Ну какой, ну циркач.
0: Да.

0: Так, ну, рейсинтезаторами все, договариваемся неплохо. Продолжение банкета уже буквально через... Да скоро, в общем-то.
1: А вы что, простите, все не планируете писать, что не можете выйти из машины? Для чего нам этот перерыв?
0: Вот давай. Именно.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерском центре G-Land Reginos. Твой идеальный внедорожник по невероятной цене. От 2 миллионов 829 тысяч рублей. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447. Цена действительно при комплектации «Престиж» при покупке по программе «Трейдин». Количество автомобилей ограничено. Подробности комплектации, наличие и актуальная стоимость уточняйте у официального дилера G-Land Reginos Магнитогорск.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
3: «Что было раньше?»
4: Продолжаем проект «Что было раньше?». Наша дорогуша Эви убежала в соседнюю комнату посмотреть, на чем наши инженеры слушают сегодня ЧБР. Там ретро-история, поэтому я буду немножечко умничать. Ребятушки, выпуск сегодня «Синтезаторная вселенная». Слушаем синтезаторы, как вы правильно понимаете. И вот в данные минуты у нас, соответственно, композиция, посвященная райт-рауну. Ну, собственно, она так и называется. «Spin me around», «Райт-раун», «Райт-раун» и так далее, и так далее. В чем прикол? Песня 84-го года. Автор, Кит Бёрнс, решил, что это должно быть вот такой детище, это должны слышать все. Но лейбл ему сказал, типа, чувак, иди нафиг, вообще свободен. В итоге он продавил свою волю, эта песня вышла, он заложил дом, чтобы она вышла. И в итоге заработали какое-то несусветное количество бабла, которые поделить смогли только к 2003 году. Представляешь, лейбл какой жадно оказался. Вот, ну ты уже понял, что за трек, а Эвечка сейчас будет снимать потрясающий ролик с техникой и технологией. И, наверное, выложит нам в эфир. Дорогуша, давай, возвращайся, снимай. Выложит к нам в эфир, а, радиоведущий. В мессенджер к нам выложит.

0: Да, во-первых, у наших инженеров просто стоит какая-то пушка-космолет. Подожди, подожди, синтезаторная галактика.
1: Название сегодняшнего эфира, да.
0: Во-вторых, наш вообще великолепный, несменный гостевой продюсер Сашули Каникин пишет: я в шоке, что песня настолько старая.
1: 84-й год, да. Старая, как я, буквально.
0: Ну, не будем, да ладно, не будем. Но Райт Раунд, кстати, мне кажется, не с нее слезал. Я думаю, он все-таки взял. Да, с ремикса.
1: С ремикса, да.
0: Но мы его недооцениваем.
1: Но копеечку эти заработали.
0: 100%.
1: Так вот, ребяшки, идем дальше. Вот эта группа Dead or Alive, она как раз-таки фразу... Обращение Big in Japan подтверждает. Знаешь, что это означает вообще?
0: Да, большой в Джапане.
1: Это значит, что в мире о тебе уже позабыли, но в Японии ты все еще суперстар. Dead or Alive в Японии собирала стадион, когда о них уже подзабыли вообще везде. А, соответственно, группа Alphaville, ну, их Big in Japan не совсем об этом. Не будем переводить. Аллегории эти всякие дурацкие,
0: не надо,
1: да?
0: Не надо.

0: выложила видосик с нашим, что там, Фунай, Шарп, какой?
1: Не знаю, я предпочитаю называть это космолет, потому что я не уверена, что я вообще когда-либо в жизни видела такое.
0: В общем, там крутой аппарат из 80-х прокручивает проект «Что было раньше», неподалеку от нашей студии, у коллег. А наш слушатель Юрочка слушает ЧБР на... Телефункин. Знаешь, что это такое?
1: Телефункин. Телефункин. Кто-то взял слово телефон и фунтика.
0: Телефункин. С 30-х годов, по-моему, существует эта контора.
1: Ребята, вы что, все плесень, что ли? Ну, я в восторге. Какие вы вообще все антикварные?
0: Какие мы все друг к другу спорами прорастаем. Так вот, если уж совсем в эту самую глубину забираться, то кто у нас пионеры? Пионеры электронного звучания. Это группа Крафтверк, это немцы. Это не мои любимые бритиши, конечно, но и недалеко оттуда, так сказать. Этой песне уже больше 50 лет. Я, кстати, ходил на их концерт.
1: Ой, начинается.
0: В Кремлевский дворец.
1: Ага,
0: представь
1: спасибо.
0: Себе. Да,
1: давай, пока не играют, теперь, спросим, что поставим
0: вот теперь,
1: дальше.
0: Да, да, да, да. И вот мы долго эту песню слушать не будем, чтобы там в мантру не впасть. Мы будем слушать отечественную крутизну от Виктора Салтыкова.
1: Но надо выбрать.
0: Да. «Кони в яблоках».
1: Или «Белая ночь».
0: Выбираем. В мессенджере.
1: Напишите,
0: да.
1: Пожалуйста, что больше душа желает, то и поставим.
0: Или эту оставить.

0: Надо на плече носить этот космолет, который я выложила в наш мессенджер.
1: А потом еще танцевать брейк-данс на картонке. Ребятушки, мы продолжаем проект, что было раньше. Я не стал подсчетом заниматься.
0: Но
1: я
0: нет, просто... ну да. Это вообще нечестно. Почему вот ты не уступил мне и поставил то, что сам хотел больше? Почему мы не подбили голоса? Может быть, там ночи выигрывали бы?
1: Дорогуша, мы поставим для тебя все.
0: Ладно.

0: Виктор Салтыков, вот слышим этот прекрасный голос, да, и такой парень симпатичный. Он рассказывал, как они отрабатывали корпоративы в 90-х.
1: Ты уверен, что это история для эфира?
0: Для эфира абсолютно. Там, это же братва, это же наш культурный код.
1: Как ни крути. Говорю, ты уверен, что это история для эфира?
0: Да, он рассказывает, надо было обязательно запоминать имена людей, которые подходят с тобой поздороваться. Угу. А их может быть с десяток.
1: Ну, там обычно кабан, медведь.
0: Ну, типа того. А если ты вдруг забыл, что это не толстый, а это круглый, за это приходилось отвечать, и иногда было очень прям некомфортно. Вот.
1: Эх, ты завуалировал. Было некомфортно.
0: Было некомфортно. У нас же очень даже комфортно. Сейчас короткий перерыв, заработаем деньжат немножечко, половим в мессенджере от вас реакции и продолжим проект «Что было раньше на новом радио».
2: «Что было раньше» на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
6: Вау, практически час пролетел. Я что-то вообще не понимаю, куда несемся?
7: Летим сквозь синтезаторную вселенную.
6: Ой-ой-ой-ой-ой, прямиком к синтезаторной галактике.
7: Именно так, на синтезаторном куку на мобиле. Ребятушки, я человек простой, слышу синтезаторную тему, сразу же ставлю эту песню с трепетным фальцетом Джимми Саммервилла. А как нет-то?
6: Я очень люблю эту песню.
7: Именно
6: она,
7: что?
6: Она прям, понимаете, и вот если вы занимаетесь бегом, вам обязательно нужно добавить ее в плейлист, потому что когда тебе кажется, что осталось жить 2 секунды, ты слышишь этот голос и понимаешь, ну ладно, минимум 4 минуты, я сейчас продержусь еще.
7: А я думаю, если и вдруг и все, то и тоже неплохо.
6: Очень хорошо.
7: Да. Кстати, он один из тех, кто сохранил этот голос до наших дней.

0: же англичане, они в этом синтезаторном звуке все-таки прям, ну, молодцы.
1: Почему у нас не было английского плейлиста ни разу?
0: Кстати, ну вот сейчас, можно сказать.
1: Нет, нам нужно что-то больше.
0: Отдельно, да? Культурный феномен. Ребятушки, сегодня у нас синтезаторная галактика. Спасибо большое за реакции в мессенджере. Мне очень нравится, как кто-то скидывает синтезаторы.
1: Вообще, дети это играют. Я обожаю, старую когда технику, вы да. скидываете и фотки, и кружочки. Можете всем этим пользоваться. Под постом кидайте, на чем слушаете, где слушаете и как вы при этом выглядите.
0: Именно что. Два парня в Англии познакомились в музыкальном магазине, решили себя назвать Pet Shop Boys и стали, значит, легендами синтезаторного звука. Как мы без них сегодняшний эфир проведем?
1: Я думаю, никак.
0: Никак не проведем. Песни из неочевидного любви Прохора Шаляпина к своим дамам.
1: Ну, то есть о великой, высокой любви.
0: Именно что?
1: Не всем доступной.
0: I love you, you pay my rent.
1: Я готова сказать то же самое. Ну... Кому-то помладше, чем...
0: Там и клип такой, кстати. Драгоценности.
1: Не осуждаю вообще.
0: Абсолютно.
1: Уже тоже. С возрастом, уже с пониманием.

0: довольно нежно, да, о таких корыстных желаниях.
1: Да ладно, все нормально. Зато честно. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто скидывает фотки и кружочки. Вот, например, Дмитрий прислал и сказал: «Всем привет, особенно ведущим. Ваше радио самое лучшее». Ага, продолжайте.
2: «Что было раньше» на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.
7: New Radio.
8: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
9: Что было раньше?
10: Бау, друзья, проект «Что было раньше» мы продолжаем. Сегодня у нас на повестке дня синтезаторная галактика.
11: А вот галактика больше или вселенная?
10: Я не знаю, что было в твоей голове, когда ты...
11: Бесконечно, конечно, да.
10: Я думала, что больше подходит. Я
11: тоже
10: не думала, что...
11: является частью вселенной.
10: Ну, дед.
11: Будем эту песню ставить?
10: Я думаю, можем от нее отказаться.
11: По версии... И по версии, да, Иванова, и по версии Иванушек мы отказываемся от этой композиции, а другие песни будут звучать еще
10: не
11: много.
10: По причине того, что она плоха. Просто мне кажется, что мы и так довольно часто уделяем внимание.
11: И Иванушкам, и Иванову тоже. Да, я повторю еще раз, что сегодня у нас синтезаторные темы. 80-е преимущественно. Иногда немножечко в 70-е заглядываем, потому что Крафтверк потрогали, да? Может быть, до 90-х доберемся, может быть и нет. Не суть. Спасибо вам за ваши реакции в мессенджере. Мессенджер.
10: Меня бесит, как ты говоришь, да? Это, если честно. Я давно хотел тебе это сказать.
11: Мессагер?
10: Не знаю, меня просто бесит. Ты настолько делаешь акцент, что невозможно его проигнорировать.
11: А что, мне в Телеграме говорить?
10: Рот иди с мылом помой.
11: Вот
10: что это вообще
11: я
10: за название такие?
11: В мессенджере, поэтому, ребятки.
10: Совсем уже. А вообще уже одурел.
11: Немножечко скакутушек от популярности такой огромной скатился. Так вот, да, нравится, что плейлист получается у меня такой жирненький, приятный, прекрасный, замечательный. Помимо всех всем известных треков, мы еще подтягиваем, ну, что-то такое из истории. Так вот, как пишет искусственный интеллект о наших следующих героях? The Human League, Лига Людей, британская группа из Шеффилда, одна из главных икон синти-попа и новой волны. Их история — это путь от авангардного электронного эксперимента к огромным поп-хитам. И в ней немало крутых поворотов.
10: Пресс-релиз вот, какой-то.
11: Пресс-релиз, да. Но мне нравится, что их называют поп-иконами, а многие услышат эту песню вот только сейчас.
10: Ты что-то, мне кажется, ты недооцениваешь наших слушателей сегодня. Ну, а тебя не первый раз уже это проскакивает. Ты там вообще-то в комментариях...
11: Ну ты эту песню не слышал.
10: Возмущаются. А не надо по мне равнять. Я вообще 96-го года рождения.
11: Да.
10: Я для тебя дочь,
11: считай. Ребята, я целую вас в сердце. Лучшие, лучшие с детства заслушатели нового радио. Всегда вообще.
10: Прощаем тебя.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, с ноги врываемся во второй час проекта «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И вот я вижу сообщение от Макс Босса, который очень просит поставить Depeche Mode. Just can't get enough.
2: Это мой друган.
1: Да?
2: Он из Тольятти, да.
1: Я не хочу расстраивать твоего братишку, но трек был в самом начале, поэтому он дает мне право напомнить о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Также вы можете найти в мессенджере канал «Усатая пушка», где также будут выложены все архивные выпуски, включая этот. И на Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд», и там тоже все найдете. Ставите сердечко, чтобы ничего не пропускать. Поэтому в следующий раз, ну, надо к началу приходить. В следующий раз с родителями вызываешь
2: себе. А понимаешь, там на час вперед еще время.
1: В Тольятти вот поэтому... На час или на два?
2: Да, на час.
1: А зовут?
2: Оно. Макс.
1: Ну, нет ни оправдания.
2: Нет, ни оправдания, согласен. Ну все, предупрежден, значит, в субботу все будет переслушано. Канал «Усатая пушка» в вашем распоряжении. Напомни название сегодняшнего выпуска.
1: Да, извините. «Синтезаторная галактика».
2: Именно. Именно так.
1: Ну, было бы странно, если бы мы не взяли этот трек, потому что, мне кажется, это первое, что приходит на ум, когда мы говорим про синтезаторную галактику вот и
2: песня
1: русское
2: с огромной историей,
1: поле.
2: Особенно клип, да.
1: Да.

0: что продолжаем выпуск синтезаторной вселенной. Проект, что был раньше на новом
1: радио. Галактика или вселенная, ты уж определись.
0: Планета.
1: Уже планета просто.
0: Берем на уменьшение, да, немножечко, потому что время-то уже все, на спад пошло.
1: Да ладно, только
0: уже
1: начали.
0: Уже экватор-то преодолели.
1: Второй час только начался, давай, не торопи.
0: All right. Следующая группа у нас из Скандинавии, и мало кто в целом воспринимает эту песню как синтезаторная. Это же прям вот, ну, Ямайка. Вот послушаем, давайте чуть-чуть прям, может, все и не будем, но... Как раз по погоде она прям идеально ложится. Welcome.

0: Но я хочу другую их песню поставить.
1: Давай.
0: Вот это мне тоже нравится, они, представляешь?
1: Почти трек отыграл, он вторую. Давай. А белый этот главное, это нам нельзя.
0: Опустилась как облако. Да. Ветер гадает на юной листве.
1: Слышу знакомую речь. Вижу облик твой.
0: Но почему это только во сне?
1: Ну ладно, вот считай, послушаем.
0: Да, текст этой песни на датском. Никто не понимает, о чем слова.
1: Как будто на английском-то все понимают.
0: На английском понимают все. Йомахо?
1: Ну да, Йомаха, Йомахо.
0: Все, отлично, да. 82-й год, вашему вниманию. Восемьдесят второй год, вашему вниманию.

0: там потом еще есть «If you want to be rich», а дальше неперевозимая игра слов.
1: Там мы... что-то про пляж, по-моему.
0: Именно что. Мы сегодня слушаем проект, что было раньше, посвященный синтезаторам. Ну, кто бы мог подумать, да, что вот ребята из Скандинавии будут такие песенки. А какой у него, да, голос?
1: Это голос Дмитрия Лапикова, когда он пытается склеить девчонку.
0: Димулечка сегодня, кстати, был в эфире. Так, дальше у нас англичане уже.
1: Не, нам точно нужно делать английский плейлист.
0: Английский плейлист делать очень просто, да.
1: Да, прям качественный британский плейлист, понимаешь?
0: Когда группа Joy Division распалась по причине ухода вокалиста, ребята стали в электронную музыку зарубаться. Да хватит уже, поняли мы. Так вот, и что дальше происходить начало? Они подписались на лейбл Factory Records, и в них, ну, начали вкладывать деньги. Немножечко. Подписали контракт кровью, что все, что зарабатывают артисты, они тратят потом на услуги лейбла. Вообще проблем не было, все кайфовали, веселились, но внезапно песня, которую они записали, стала самой продаваемой в истории 12-дюймовой пластинкой. Вот так вот она звучала. Может быть, вы ее слышали в фильмах каких-нибудь там и так далее. Абсолютно синтезаторное звучание. Никто не мог подумать, что вот этот вот экспериментальный саунд станет самым продаваемым, а я повторюсь, в истории 12-дюймовым носителем. Но это уже небольшой ремиксик 88-го года.

0: Эвечка, я смотрю, ты как в мантре в какой-то время.
1: Мне очень нравится.
0: Хорошенькая, да?
1: Я мысленно Райан Гослинг.
0: Да, Димас пишет, не очень тема сегодня. Ну да ладно, дождемся, может что-нибудь еще будет.
1: Ой, Димас, спасибо, что сообщил.
0: Да,
1: спасибо большое.
0: Сегодня у нас синтезаторный выпуск, синтезаторная вселенная.
1: А может это просто домой пойдем прямо сейчас? Ну, Димас расстроен.
0: Ну, если Димас напишет, то можно подумать. Ну, он просто чуть-чуть.
1: Чем? Ну,
0: но шанс, ну, шанс же еще дает все-таки.
1: Ну, ладно. Не знаю, справимся ли мы. Ответственность такая.
0: Большая. 300 градов вещания.
1: Да.
0: А если в радиохабе, так вся планета с нами сегодня.
1: А планета это что? Это практически тема нашего эфира.
0: Именно
1: да.
0: Что?

0: Кстати, ремиксы на эти композиции были очень популярны в нулевые, что вот Blue Monday, да, только что были, до этого Laid Back, White Horse, эта песня про очки в ночи. Ну, кто вообще додумался ночью очки носить?
1: Ты просто не играл в GTA Vice City, у тебя бы сразу был флешбэк на нее. Там в очках не такое, да там вообще лучше в очках ходить.
0: Хорошо.
1: Для солидности, так сказать.
0: Для солидности. Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня синтезаторный выпуск.
1: Да, синтезаторный.
0: Синтезаторный галактика. Выпуск. Синтезаторная галактика. Группа Tears for Fears, Эви Дорогуша, принесла эту песню. Я говорю, давай, может, Шат или Мэтт Волт. Она говорит, нет, расслабься. Эта песня классно сейчас будет звучать.

0: трека вайб прийти домой и напиться вкусного чаю с яблочным пирогом.
1: Именно что, об этом и поется. Каждый хочет управлять миром. Собственно, пирог, вот это вот все. Ребяшки, проект, что было раньше, синтезаторный выпуск нынче на новом радио. Очень, кстати, мне нравится вот эта ревностная вовлеченность меломанов, которые, ну, очень такие интересные проекты вспоминают, там, «Камуфляж», «ATB» и так далее. ABC. В общем, вот эти три буквы, вы хорошо понимаете, что они...
0: Выберите, себя... какие вам больше нравятся, все да. вам можно.
1: U96 тоже хорошо, но это мы уже когда в 90-е окунемся, а сейчас окунемся немножечко в зарабатывание.
0: Да.
1: А потом выныриваем.
0: Монетка в карманчик должна упасть.
1: Ну, вообще, да.
0: А вы давайте
1: сбегайте. Мы же не за донаты работаем, ей-богу. Все для вас, все бесплатно.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау, мы продолжаем. Ну, как это? Я как будто захлебнулась в этом слове. Мы продолжаем. И давно у нас...
3: Бороздить синтезаторную галактику.
2: Умоляю, достаточно. Все, достаточно. А давно у нас не было качельного принципа.
3: 100%.
2: И как будто бы пора это... Ну, все на таком, на лайтике, все такое, знаешь, вот что-то неоновое такое, вот, ага, пироги. Пора бы немного в другую сторону.
3: Знаешь почему?
2: Почему?
3: Потому что когда синтезатор появился в городе Екатеринбург, пи-пи-пи-па-па-па быть не могло.
2: Конечно.
3: Суровые уральские люди делали вот такую музыку. Сегодня синтезаторная тема на новом радио в проекте «Что было раньше». Просим любить и жаловать.

0: Так вот, когда уральские мужчины делали вот такую музыку, да?
1: Суровую. Суровую, да.
0: Суровую, да. А, собственно, суровые же тексты писали их британские коллеги, группа Duran Duran, но они при этом, видишь, они обладали большими прическами, хотя и Nautilus тоже. И поэтому их музыка как будто бы кажется легче, но социальные темы поднимают они, мам, не горюй, какие. Вообще круто, да, когда собирались парни компаниями, сами делали музыку и сами писали тексты.
1: Тебя удивляет, что ты думаешь, сейчас такого нет?
0: Ну, я сейчас...
1: Или причесок просто не хватает.
0: Все больше продюсеры как будто бы за всем стоят.
1: Ну, давай не будем лезть.

0: Сообщение мне нравится от Миши. Еду по Казахстану, слушаю новую через ВК. Ну, через минутку где-то он услышит это сообщение. Я так полагаю, задержка-то небольшая, наверное, есть.
1: Наверное. А мне понравился сторис от нашего Сашулика Аникина, который так вайбово едет под дождем, за рулем, слушает нас. Мне кажется, этот плейлист как раз создан для вот такой атмосферы.
0: А мы его и почувствовали. Это синтетика, это да. Осень. Все прям совпадает. Идеальный матч, я считаю. Кстати, тоже попросили напомнить, что если ты едешь сейчас на заднем сиденье в такси, вокруг приятно пахнет, играет новое радио, шеф не напрягает, чаечек.
1: 5 звезд и оставить на чай обязательно.
0: Да, следующую группу...
1: Кроме тех таксистов, которые мне поставили низкую оценку, у меня рейтинг теперь 487. Все, извините.
0: Хорошо. Все же мы знаем, что в Великобритании, ну, любят они вот это вот противодействие.
1: Он показывает Six-Seven.
0: Чтобы я знал, что это такое. Так вот, 60-е это Beatles, Rolling Stones, да, там 90-е это Blur и Oasis, ну и так далее, так далее. 80-е группа Duran-Duran очень сильно противостояла группа Spandau Ballet. Многие ли их знают? Я думаю, только я. И
1: да
0: я под эту песню с таким удовольствием качаю дочку. Она просто никуда не денется, чтобы не слушать старье.
1: Мне кажется, что после того, как ты выложил этот рилс, многие специально зашазамили, чтобы добавить в плейлист.

0: Амиру отвечу, что КЛФ у нас звучали раз 500 примерно.
1: Было.
0: Вообще потрясающие ребята, художники, которые $1 миллион сожгли на острове. Так вот себя вели 80-е. Игорь написал шикарный выпуск. По сути, тема бесконечная. От Крафтверк и дальше. Ну, Крафтверк мы сегодня немножечко послушали. Касаемо дальше. После короткой паузы будем продолжать, да?
1: Будем финалить, я бы сказала.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы на финишной прямой, и то, как эта дорожка к финалу прокладывается, какими композициями, хочу сказать, что мне
2: выстлана.
1: Мне очень нравится. Мы по звездам в бесконечность летим.
2: По Млечному пути, значит, в своей синтезаторной вселенной.
1: О, да.
2: Именно так. Господи, как поэтично, как поэтично.
1: У нас ролик что-то встречу под конец.
2: Заживало чуть-чуть.
1: Но задумка была интересная.

0: Говорят, надо на английском петь, чтобы всемирную, значит, признательность получить.
1: Да, это в раке
0: все. В раке все. Вот, пожалуйста, немножечко фэнча. А, ребяшки, завершаем потихонечку. Сегодня у нас синтезаторный выпуск. Но все-таки, как ни крути, а британцы там впереди планеты всей.
1: Хоть я не могу на него.
0: И ремикс. Но возглавила она чарты тогда давным-давным-давно. А еще благодаря этой песне и Марку Алмонду я узнал, что... Знаешь, как миндаль по-английски?
1: Как?
0: Алмонд. Марк, миндаль, понимаешь ли?

0: Согласен, наверное, ну, несколько дюжин суперзвезд, которые в электронную музыку шикарно рубили, мы сегодня не послушали, поэтому запросто будет
1: еще много
0: повторов.
1: А, я думала, ты скажешь, можно делать смело вторую часть.
0: Обычно у нас... через синтезаторную вселенную, так и будем называть эти выпуски. Вот, но кто их не пропускал? Не пропускал их и не один. Квартет парней из Ленинграда, которые вот просто самое лучшее впитывали и на нашей почве создавали свой звук. Согласна?
1: Это потрясающе. Это даже слова не подбираются, если честно. Это величайшее.
0: Да, ребяшки, все, мы финалим. Проект «Что было раньше» сегодня был посвящен синтезаторной музыке.
1: Где искать, знаете, я вас целую в обе щеки. Вообще вы лучше. Поставьте огни, если вы в восторге от этого трека, который мы сегодня финалим.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
2: Новое

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Севиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Серябкина, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Новое радио. Новое радио. Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Припати. Бай диджей.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимы, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Коллеги Брайт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: Реклама. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Новое радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Новое радио. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.